пирог. Держите крить. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите крить. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь. Царап-царап-царап-царап-царап-царап. Овсянка. Качается на тростнике. Сойка.